А ну то ты пасад, а теперь защита, стам ангора брачат. Бригада дамур, а сыды на концу, и черги, ну не, шевелин.